0: Biwa. Mengcuk nyenjam je celmen juecil deng resung je naitun jigdi ji jichung deng gagdul tegchu xeba. Jirim damzin hichin xeba. Denjig je caitar dansung xeba zogje tala nun hu jade. Lushubi mgmbin lingin bici tobi yongjib xebar kagtig xagi xe nanji dan. Jincuk nyenri je nambi dikhang likung denji jiri damshil xe.
1: Adabdambi ci nyekhi nile. Shangchi namanchi na jilinwen lankang ar tokshib chanchungi. Torgong Matsukjir, Ngonghu Tsetsin Torgdong Yipshawar, Chetun Togshibshi. Togshibchanchung, Vzhigmil Jiribshivabjil, Rangshangar Domangji, Ngonghu Tsetsidji, Tarti Gnitsil Yongdang, Gagzi Khirchindang, Rijirjin, Mungi Udeetang Mamji, Chobtin Shabshi, Shawi Pamjidang, Mandang Satsukjir, Nangdun Khzognatabzong, Nirjilun Shibarmazil, Samjiridang, Jinggub Dalimshi. Toshib Chanchungum Torgong Matsukjir, Ngonghu Tsetsin Torgdong Vish, Devi Gmungbun Lagmgni, Ganakil Jindun Dangar, Jerim Dambi Ngang Khibjabdi, Khzognil Vishawi, Lingan Nazug Chunyongni, Damzin Dantikvshegi. Tongta Warsamda, Magmang Jibde Tang Ganlim Shajidi, Ngonlan Pejik Dongvi, Tabjijig Anibu Tukhjigni, Torgong Matsukjir, Tsetsukku Dinkur Shavvi, Udetangar Gimkur Dambramgdi, Ngonguk Dang, Naptag Mamji, Likhsu. Өдөгчүнжи гажигчиг дэнжирви өдөтэн шавши маалгын тисэнтэг тунги саун туи цакл данга тгэрэн жоклжи мамчи тунгон шамби шанчирамгни билэг мамчи тунгонжи консул чэрэг тун бадан гожиг дорним юм яри жемтэлэн ар кандэлэг тун ба гажарын мазгожи тхнэсэр мамчи ше бадан тавди мамчи тавлым картон тапавшиди торгон саклжи мамчи чыгчи гэдэгклжи шанчап шугёны хсабги Цорхун жер гимкүрэжгэнэй, мамчин чобтэнчэ хэрдэн марна хзорчун нярчүл данг, арын сагнэйчэ хэрдэн марна хзорчун жэ бий шчэнсүл тэсангдаг донба. Гажарым жэ мамчин марны гэлапуг данг, гомэн барва, пэшун хшэндэм данг, нгонтун хшэндэм жэ жэ гэзгэрчун сэ жэн тэсангдаг донба. Гажарым жэ мамчин хэрдэн марны хунгэг савтэндаг донба бжэвшэдэ, гэнэй тэба данг, хчүл тэба, лэгэрчэл вшан чаба, Jyotsil Zhangwabji Je Shangtsin Tovi Saagni Je Mamjin Chobtin Je Gangzin Baran Je Rushegi. Shangchin Yon Je Samkulak Je Gap Samlu Dambun Zag Baadang. Adekak Gap Gugrjaak Torwa. Vdeetang Saji Dang Khorik Songchub. Tonli, Thobzu, Zhongsib Darbal. Chaiptin Dodam Zuhu Je Saji Nyamjik Dangsib Dang Nyamkhin Donbar Gandalag Donwa. Adekak Ligawi Nyamjim Tanjur Jensun Tisangtag Donwa. Нямта тамзин данг дотом шеби шави нэхэ чэг бэр кэндэлэг тунги.
2: Цоуэл чэг лэм хартум шини лунгу нэхэн хорби нямдэл чанд. Халам ранг му чэчэ рэмэрэн чун.
1: Нямку намба, шуни рангри ликон чэг сангул баб шиглу данг жермэл дурджи, яму жа, дурджи намжил. Simu Roma, Kontra Ghanjilbji ji gajawlani gopik sanjiri. Pusharik namunga chimji, Hangchir jenkimji nzirdikji waagdangji yini. Tsovul chiglim ramjilda mzhungdang, Qtsul, Rching sugu rarchi tsukchigji azgirnin gansirim tontabla. Dena gangra dang, Rzatang, Tsomu sugu ramshung zirdik rabdab jambi lhalim rangmo shigjang yini. Nga tsu janja tsu ba ngachi zhongjir qsarni luchi loma zhongdi luchi qib. Qayamdukum tsu mu yeta unwa shig mglimda ngun yungwa na saqni sa zhongdang. Mgmangji nixi gongyildo ni zhongchub shidi. Fsharig namang tsuqni bshayda jirwi ngachi hangchori. Aji lomba dar na ngachi zhongjir rangshung tonkong dang. Ngali rzatangji gachida mangchuk cho ni tsuqsungwa rzanzig shidi. Цоми рамшун гүмзірдігіла зонрчуб данға, Екүрүві бұғырчуқу шабчулла бүгангүх шебі шава араб данға рамба бейні, жамжі мағымын ба бұландығы. Цосун вар гавзун пэнсүгу шайгері.
3: Ту ңа нэні цу күрюгда дані ңа ва зонрчуб шебігі мүна ингэн чавуғы. Тири ңа со да цу нэла нямарі нюнхю кэ кора нирэ дяғы. Тири ясо ла та юхорин зо, парджагма ин зо, нялома ин зо, та тэмбо там ин зо, мэ мао цэн. Ти тюла нима, та рэ тэнг сумиге гэнгатан ра, халам рогу тури.

0: Арнийн туйн тихтам я гэнжүнс Чандын гэх гүлах сэрсэм
1: Гэнжүнс сэрсэм
2: Цэдэн чэн нэн кэн чгу нам ба чэн нам ба дэмуй на Нга лэн цэн дэн дон зэн ба чэн зэн жума ин
3: Дэму чгу нам ба Нга лэн цэн дэн гон зэн ба хуап тэн чя ин
2: Дашта чэн нам бэ нэн лэм дэн чо жэн ба Нэ цун нун чэн чгу нэн чэн кэн Уэр кэ лэ лун чэн гэ гэнжүнс сэрсэм лэн цэн ин
1: 当地连村能得总这笔钱能了习近平个解释了中立国人话等当时的人家他那么让目击者人们的重视比参办个国这个学会能把自己舍不得三百个搞这些刚才是公司老老车接写了新的旁边那时候是当局婆娘还没得给几个人费用当时他接这一年谁能是办的呢刚中写了新的村人
3: 习近平接人家是中的国人话。你看，看吧，当地人家是中的国人话，是为连村能的。习近平接人家是中的国人话，不是当地可个年人吧？人家可不接这个年年都不切了冬季期望冬季呢。人家可不接这个年年都不切了冬季的呢，路人家你讲白他们笨等。 中华民族价值的拉布切用为中国平等稳定的下级的特有巴黎。这次我让那个结婚，他们这个内打不了等，这个内有这个收入也是解散不了些的。这次我让那个结，这个内公平全部等，打击全部用我的跟的东阿等。每个用结这个内啥对结，接受不切的东西，这个内啥这个学个用呢，打击等，这个内团队如果不是公平用我的跟的东西吧。 我们家三比上，可没人吃了没本儿，这儿几盆醋是冬季吧？我们家三比都不会切了些个吧？人吃了没本儿，这个年节节气都不会等，人吃了都不会切了些个吧？这些东西，这做个人的家，这个年都不等家，可不是个正事比。我们本家说是，人吃了没本儿，人等就是些个。我家可不接这个年节面都切了冬，我家可不接这个年面都接，忙些好得个，但不能当个。 中国下期单比，接触上这个节，这个你公布的节，若怎么突出一点人群出现的，这个你这个数据就是啥不都些巴当的，接触上这个节，单位人他妈了个，头中等个，头数等三门别话，配什么等个，带什么过的节，头数加起来别话，每个节娘子不等个，第二个节娘子不打不了，黑起来同话就些的，这个你不下就个学用的，扎起用话等个，这个你同的，就不是公布的用我的，跟得了同个。 而且，那个这个人这个证件，马上担保人单位了。立刻改签部些个，那三路根据各种人证个总给办的。这组个节，打算人证个总给了，没人我人证个总给。让人家马上接电脑上为六个人接呢，到手中去对上为促进节，确认人证别什么去给办的。没开始让这个节根据了打完的，这组让这个节根据了打完人证些呢。 你个都是接人当啊，人碰电联线比，马接当的，个脑子当不住当啊，人娘吃不啥接当啊，中会促进节，确认啥都接通的，碰接的当啊，啥都接通的，公布的用我的还是这些吧。只有那么些根据了人家个当啊，根据了证据个，根据了自送这些比，错人这个把当啊，专门的内置这些的。没证东西的接什么接，恐怕从嘛中会确认个照片的片困当啊。
2: 中会这个年纪，谁不吃不着些个？人家可不接这个年纪，人都不吃了东，不是等着中国人疼他哇，还是他给吃不了东个？等着中国人疼他哇呢？中国天气单比，这撮人那个接人疼他哇一把等。第一，中国农村的这个年纪，人就是看不上村哟。人家了，你了中国天气单比，这撮人那个接着那么等的，南宋跟学界兄弟等，俺做着那么等，用那个接嘛了。
3: 南宋兄弟把六个人立了这些哟，内地等这些下级的黑脚板凳，是说来吃不了些些，南宋等李登的家庭等呢，等着不中给人疼大话的，也接着别人等吃不了些比，说跟着几十个大个。中给彭的那这个等人，这些下级的等着不中给人疼人疼等个，送不了单薄些个。中给彭的这中给慢慢等个。 中华 머르기지 렌탕 냠른 등 렌탕 촌정 좀 받당 쇼용 님 존정 접촉 좀 받당 중화 머르기지 자르드 올라보치 원지름 좀 봐 지오리리 청미 중희 펀든데 비돈 등 바춤시 비초다 랑닐지 펀든 원지르 답안 좀 봐 중화 머르기지 탄들 반트비지 지 고정 체힘 좀 봐 중화 머르기지 미르기지 쉐브디 등 공플라 날리 체위 럭진 블비 럭섬 좀 봐지 예네
2: 而且克杰人尼杰年都不切了东北中会人尼杰他们的也很个和切了和的特东西龙王阿东了个黑户的熊配杰杰人能中华门人杰三正应了日本门人尼三十多的西欧北中华门人杰七月十日杰比人尼杰日进的等日杰人尼了藤军等等日杰直属等藤本西的没那么提个通个有把等 캡친비 셰팅셰바젠제남비토니 캡블셰기바당 일티리 갈바당 제쿵리 갈바 티탕제 겜친담바 덩릅제 렌탕담바지제 리그니 공둔 다르블퉁기 소이진제 플러슝 리그니 젠진셰라 디릅제 냥뚜브 다르블용퉁아당 릉닐 야크브데 즈츠글라 잠릉라 카용슈비 덩릅 중기 리그니 사르뚜제 점지 캡블셰기 소이진 리그니제 통쿵 차르그청월 세줄시데 잔크르 법정능던 여비링이 등 사지 쳔비 등더 샴비 클르누 지글그 회치는 그 예기지바 사르티 용던지기 아닐릭 등 아르그바 등 죄증 심지식비고니 젠디 킬렌트브르시데 시슈고 등 아르그니 베리시비 쳇슬 토르동아 등 아르그니 베리시비 람술 티송다 동아 아르그니 베리제 셰팅 사르투 지시 토 머멍이제 로블 등 초크니제 로블 mē gērngī jē rōgbēl sō shē tēng nā mēng shūgdī jī wēchū shē tē zhōnghī rīgnī jē gēm cēn ngūn bēr tōnggī.
3: Rāng rīl jē rījākab nārnyam zhāngrtū lā dōr nāng shē nē zhōnghī lōr jī jē sēgnūr jā nōng bādāng mē rīg mōng wō pōng wōg chīk tān jilwā rīgnī nā mēng shēm tēng yōbāb jī jē khī khu lā dāng bī rījākab chēn bī nārnyam dāng chāb sīl dāng sīl dāng huām jir gōng pī lā rīgnī dār jī jē zhōg dāng lāng мыгмын тандылы рыглун дидик дамбап жиже харшуг жер якып чемби нарнине шеви кун балар жинчун данга тамунгу пегилар кандылы ржавчи чаңнюм чаңдын сончунга мирг лалыгчин булвап жиже нганчын кырвы якып чемби нарнине шевшуглар гому нарли яңрынже бадаңа нарви няни тохы дамба реви канва хтештум барвап жиже чэцуграндыг жер якып чемби нарнин чи хцогны тонги
2: རྒྱལ ཁབ ཀྱི རིག ནས ཉེན ཐུབ ཆེར གཏོང བར རྒྱལ སྤྱི གཏམ དབང ཆེར ཧུར ཐག གཏོང དགོས རྒྱལ སྤྱི རོགས སྤེལ ནས ཐུབ ཅན འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས རྒྱག སྟེ ཕྱི ཕྱོགས གཏམ འཇུག ཀྱི མ ལག ཞིབ ཚགས སུ འཛུགས དགོས པ དང གསར དར ཉེན འཇུར གྱི ནུས པ འདོན སྤེལ ཡག པོ བྱེད དགོས ཤིང ཕྱི ཕྱོགས གཏམ འཇུག ཀྱི གསར དར བྱས ནས དང བློ འགུག བྱས ནས ཀུན གྱི ཡིལ དོན སྐྱེ ནས ཀྱིས ཆེར གཏོང དགོས པའི ཐོག ནས ཀྲུང གོ གཏམ འཇུག ཡག པོ བྱེད པ དང ཀྲུང གོ གཏམ འཇུག ཆབ རོགས ཡག པོ བྱེད པ 중국 대치 흑불 조기 중국 멍멍 등 중화 머리게 퍼터 숭위 이르니 땅 접질의 담비 로지라 차촌나 정숙니 절적시 흐 체레 동기 바땅 소지 소수 등 용리 그 심지 로지 심지 로그년 땅 년층제 삼치 소므르 그 삼치 소 나바 나 조비 토니 예르치 영리 그 땅 탐웅 영리 저초 영리 그 지제 소수 배흐 체레 동기 རང་རྒྱལ མ་མང་ལ ཡང་དག་པི ལོ་རྒྱི་ཅེ་ཏ་བ་དང མ་རིག་ཅེ་ཏ་བ་ རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ཏ་བ་ རིག་ནི་ཅེ་ཏ་བ་ཅིན་ཟག་པ་དང རྒྱན་ཆུང་ཤེ་པར་ནེ་ཆེ་ཤེ་དེ ཀྲུང་གོ་བི་ཅེ་བ་ལང་མི་ལར་རྒྱ་དང ལོ་རྟུབ་ཆེ་རྟུང་གི ཉན་ཁན་ན་འདི་གུང་དེ་ཚང་མི་ཉན་པ་ནི ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཀྲུང་ལུགས་སྐོར་ལང་བ་པ་དང་པི ཁག་ནེ་རྡིན་པ་ རྒྱ་ཁབ་ཅེ་རིག་ནི་ཉན་དུབ་ཆེ་རྟུང་གི་ཤེ་པ་དེ་ཡིན ཞུ་ནི་ནམ་པ་ཅི་ཅཕན་དང་ཅིབ་ཅིག་ལ་ཉན་ཅི་དམ་སལ་ལང་ཀ་ཤེ་པི་ཚན་བི་ནང་ཤེ་ཇུ་ཡི
4: ngatsu stima thme zu sa chum ngatsu thung nyam de yo
5: sa chum ji ngatsu de thung nang char dung jong wer song chu she jin yo
4: sa chum ji shemeng ji jer si khe ng tang eng gen nak tang kle shi yo
5: sa chum ne ar ya khup che jer si cha chum nyam la ge chu ding go ji ji de su yin
4: sa chum ma la ra kar ba dang sa chum ho jong she pa sa chum ma sa song she pa sa chum song chu she pa 咱们维修些把钱呢，俺做他们跟干车一样。

yang dar di shat khana wi gan chin kha wi jong ge san kan ro bolan ge ning gong chan bi kan kam de mo di dar tang na ba zon yalm tan jo jin ban de na zong jang zong nian chen kan work lo long chen ge ning gong ta tong gong lo ri ir ke lin chen yin dang den chen de yang ni na ba zo som gran gong zen yang na chi bia yin re ro ban ba de ng lin chen de so yin ha jin de chan ba ni de mo ge yo de ng chan ba dong yin na lo sung kui ji sha lang ge chan ban de go ri ya bi de lang ge lo sung kui ji sha lang ge chan ban ni na nga nga ye lo ta dang lo zhu ta lu mi ta lang jin de ta wo go ri ya bi de lang ge dan xi ken ru na ge zu wo zhong ne ge che zhong che zhe su zhong tong zhang ni wa ge lo zu a gen sun tu bi le ge Ленинжони дэнгэ цамбан юанжина хажин дэ лорын дэмбэ дэн гагэ цамбан дэ гори жао юдэн гэ лорын дэмбэ дэн гагэ цамбан дэ нэ гаян хажин нэрэ тоар нэри гори гэ дали тоан дэ лэн тоцу та тэ тим дэ кэшар гам бу жуэ дэ на кап тоо тэ лорын дэмбэ дэн гагэ цамбан дэ нэ гаши гэ тоо тоо банан баг хажин тэ гэ бэн чиг дэсм нэ гэ сэм дэн гадан тэ гэ бэн чиг дэсм нэ гэ сэм дэн тэ тэ гэ бэн чиг дэсм нэ гэ гахсам тэ чи гэр кэ лама кап рэ хора лэн цэн дэ гэн гон зэн бара чатон а цам ма гэ чэ чэ гэ кап рэ гу ю Rehroban ba den ge lensen de gnan tung go du she tan tan ti chu go du she tan la su wang yi kun ni cham ju de gar di de she sem ba de jin ti na shu ni ge she ti chul dam den la de ran ge cham ba so so gnan ar ge sa shi ju yi

0: Chen.
1: Xin.
0: Liu Chen, Liu Chen Chen, Rigo.
1: Xin.
0: Oh, Liu Chen. Ya, come here.
1: Check out. Chen, Hijimari.
0: Hijimari.
1: Hijimari.
0: Kaina, Shell, Rigo, Shell.
1: Shell.
0: Shell. Shell, Shell.
1: Shell,
0: Shell. Dig Lama, Humbun, Dug, Shana, Sungu, Tasirga. Ora.
1: Gwi tixtig rena da gi tixtig go. Da gi tixtig in jerego.
0: A gwi tixtig. A gwi tixtig mar. Gwana ri. Ya go tar.
1: A gi tixtig ge ta.
0: Jewa tixtig mar. Tixtig mar. Jewa tixtig ge. A ja tixtig ti chen de mo. Ja tun ti chen de mo.
1: Da gi tixtig.
0: A gwana ri. Da gwana ri ya tixtig mar. Gwana ri. Go tar ce wa.
1: Da gi ti ge mar.
0: Abjellar mar. Ta, tamu yara tsige zinir.
1: Ni mar.
0: A ni mar, ni mar ta. Chu abjellin abjellar tshi gnye gya. A. Je mar, je mar.
1: Sam.
0: Mar mar yara yara yara. Jem totum.
1: Ne.
0: Tamu jem totum.
1: Den.
0: Tamu jem totum. Tarzi. Ya dupo chu demo ina.
2: O demo.
0: Demo dupo sa cha kanz kin yanga cha se ran ni ngot zgan do dit gina.
2: Na do la bi yanga ja ko jam
0: se. Do la ge dupo ja ko jam tsna ra.
2: Are?
0: Ja khul jam tsuran ja khul jam tsin ri.
2: Jam tsur.
0: Ja khul jam tsur la. Are dupo lir cha gi.
2: Lir tomaz.
0: Are dupo te nang len tsna shi tona gas se ya. Tomar te nang len tsnda ge tsan di towa tomo na khiz gnda go.
2: Ya.
0: Anju mahi mamu sgjema chakal. Jo mahi mamu sgjema. Mm, anju mahi mamu sgjema. Tadu kuma sgja jiga chijba. Ya, to azem bar kanrgo.
2: Ah.
0: Chi sau shenngo.
2: Ya, kobe.
0: Ya tuwa niwa mudu ku nicho ngunju tiga nindra go chi akhiti go.
2: Ya.
0: Ndamki zina shatka ngunju tiga.
2: Ndamki zina me tukpa ma
0: ra. Ndamki me tukpa ma. Ya. Arjab nzin zina. Arjab nzin. Arjab rakat gashta jawashk jab. Anzak nzin ashk nzin. Arjab nzin. Arjab zungi ta wunju kisir kuk. Ya. Arjab nzin. Сух чигдгэри.
2: Ноочэ
0: зэ. Ага ноочэ мар. Дэгэзу сачана ёны згэрта чон долайнан жохшугрэлади. Эрэ.
2: Эрэ.
0: Чу байн жохшугрэ, жохшуг, жохалэн, жохана чызгманг.
2: Хар ба.
0: Хар. Шамар сухч гызгызына. Я гыгарамар. Я ташыз гокы.
2: Стар.
0: Ары.
2: Ари стар. Ари,
0: ари стар го. Оле стар, ямдын на стар, я. Тоа ньомурела, тоа ньомулен там хачандык я, тоа хсамба мунго. Тоа хсамба мунго холу газга саму саму каркун экинжи. Цыкын хайманга нишакина жиманга нишак кирген дамсы шат. Кемека.
2: А.
0: Кеменаң ичо. О цыкын жиманга нишак. Наманга чехитиго.
2: Я.
0: Дева чонла чхпати чембе дева томасл. Оле. Кипа лопи дина ди дер долам кимсл. Дева чонла чхпати чембе дева томас итенрела.
2: Аре.
0: Аре тоа самба мулен тан хачан дик я тоа. А жо мунго. Тоа жо мунго.
2: Я.
0: Тоа жо мунчо. Учу генчик. Нянда корзгындаго капрангтангдаго
2: я
0: тахын жожиначи тазык сачазга ни хорсонын диначи се капртанго г капрангтанг тагалага капртанго г хичигчигэр гэр яри тни я хын жожина нязгач натын кутан инжина лоржига тни антанг тагалага капртанго г хичигчигэни
2: ба
0: араро хичигчигнирела
2: Чигни тхэ.
0: Ари, ари, чигчиг тг нян туг бари. Чигни тг манкан ри. Чигчиг г мехсул ри. Дела.
2: Мехсул ари.
0: Ари, я лен там нохачан дик. Янда тоа тоа мури?
2: Тоа я мур мо.
0: Дожо амур?
2: А.
0: Я. Я тани ngaw munyngo.
2: А.
0: Ар ngaw amuta kar ra ta chu skamuzun ri ji samuzun ri ji. Tamuz ji tan ra. Tamuz ji tan ra Чызга гартыг дэчгэлэнэн дуэнэр?
2: Мал мэн лэнцэнэнаад жинтэ няны энэ дэрэгвэнэ ол кэскэнэнэн дуэ маалэ
0: тэгэнэ. Рэрэ, я кэгэмэк, я. Я да динар саамуэзэн дэг о.
2: Я.
0: Чу лобча сонюн ази?
2: Лобча сонмамнюн.
0: Е. Эшэ тамбук, мэма, тэчэ, тэчэ, тэгэзэчэг дрэнгэмэк гуару. Аре я тинатан ичо самудын я цургын шанчна кэлтэ ёк гангара Цургын шанчна
2: кэлэ
0: Кэрнаук ба Арнаук Арнаунарела Чэкэнжигаго анда тэгэзэч чушарга антан улэн жутэ тхэчэнини жэнир Тачи кона кэцкэчэр жунут
2: Дан дэстэмо Дан
0: дэ цопсан кэтэмо Ян цопсан кэлэ я
2: Нэ чапча кэтэмо
0: Чапча кэлзэр мария, нэ цолу кэл.
2: Цолу кэлзэр мо.
0: Чапча чондэч, я тэнэ.
2: Тэнэ, твэта хонэджи, мазу кэч мо.
0: Ари, окэ, яркэ кэндангз бжаап тэнэ мэнэ хэгэ мэк, а? Я тэнэ?
2: Тэнэ та...
0: Мазу, цолу, цошэн, дэчу бжидэн та я.
2: Хэ
0: та я тэнэ?
2: Тэнэ
0: та цонэп. Цонэп, ари. Цогын напхын наану, цогын бриэла я. Даг нь ог, о нь ог, данг ичо шайтан дэр, я да. Хара сарад чаг ог, я. Даг кэнзи? Цохыр маар. Цохыр маар, цохыр давр чон чирд, данг хон чинь гина кэл юон маар, нэ татог чон чирд, ему. Цохыр гэ...
2: Цон
0: бжил он. Чази?
2: Цохшан,
0: цохо, мазу. Мазу, цохо, цохшан, цохнып чухцы дэн та я. Тэнэ та атыр гэцгээг тхаран сана ону гэ кэлзгэ ани ону гэнэ гэрэ?
2: Гардзи
0: рэ, гардзи. Гардзи маарэ, гардзи нэ ва гэсэчуэ маарэ згэрэ я. Та мэхэгэ?
2: Тэнэ та... Гонда...
0: Цо-цо... Ехэл, ехэл кэрзгэрэ, ехэл, юшу.
2: Ехэл кэрэ, ехэл кэрэ.
0: Я тэнэ, та ачэг? Ехэл
2: кэрэ, ехэл
0: Голок кэл, ари. Голок кэл, ари. Цургэн шанчана кэл тэгоу гэдачи кунэ стэнуг кэл тэгоу гэдачи кунэ стэнуг кэл тэгоу гэдачи кунэ стэнуг.

0: Редина тартаян чубузга кэлма капртон юкэ чи дегунга варнун чинжи поняга ленсэнди чи тумар капртон кэнгэ чубунда сэричтэ ой чубу чудиму
1: оня диму ин чудиму ина
0: диму ен тина чубуга нянга чэсэра
1: нумня хамжир дира кэдинчи
0: ре тина чубу ханжурга дегунга варнун чинжи поняга ленсэнди чи тумар капртон но чорга сэгил тина чамдэни кодги ёну лова пхачак нангами нэси тэга жабсэр гунуга манглендэгин тина чубу ханжурга тегунга татунга кэлимдэ жилдэтэн амнгландэ сэзгам хондэн гэлхчи кэржи
1: дэдэ дутэнин кэнамна памдилэсти дэкэрли
0: ри
1: агалэ ва ятунга лэнэ дэ кэдигнама га
0: тэнга дима гэлэн цэнэн алва ятунга лэнэ зэ чори ва ёк зэ гунэ
1: а
0: я атина тэнга дима ян чи мэнтэ дэ нга цу лэнэ цэнэ нён дэ алва ятунга гэлэн кэнгрэнгэ зэ чэри ва жэнтэ кэдигила
1: ओए ओए छतो तेसी इति किति
0: या चोमे कतिना मन्ते तंगा छलेन छन्दला नेम्बर गासेसे तिना निकु कदिमु
1: आ
0: या

0: Ya, tinayang, chokpo zika kalma kapar tanyo ka che chokpo ndiga kapar nilain zika gila. Wai chokpo cho demu?
1: Gunzipa demu.
0: Demu yin, tina chokmo ga, tegunga lintzen da jil detang alama luchi ga, khunla chakhi namsin ser gu nuga liyangda sazga lakchi karji.
1: Gunzipa thama lakchi zimbo ne.
0: Kwa chanchi?
1: Ya, taga ka riwa zishina chokko.
0: Ya, cho riwa chazu ka?
1: Riwa ka maandaz ga.
0: Хомо ламап
1: хомо дома гамандыра а алоа цэптэн жагамал. Ари, э, ангон татка ленсэн згэнага, э, тукпурка чи ариваччигола, ньэчик, э, аньори, ариватум чосэгола. Ори. Ари, тина чухцэк, э, чу цэна, э, чу айгэмузё сэгунуга кыгылгажыгы ариваши кыжгна, шэтэкойок. Нэтэна долэнзэ чат тразы, сэмэки казэта я нэк лаганжыкку.
0: Я.

0: Alors, Renche.
1: Mais tu dis quoi?
0: Arrive quand transon manquant ne veut que toi tonner ta. Nga thaker te yora ma sa che ka sa khana wa ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re quand transon manquant na ta zin ya quoi ya. Ta chamas ria.
0: Ah, arrive quand transon manquant ta sha gazi chigera da na ta. Mer gang ko ni gara te chi sung ta chig chi zga ta ya. Nga gamo sung ga dhte na keni adig chi zin jo no chu maksa se ke choch.
2: Che tira. Ta merge khrmo temkeni maram bab tum nork.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигина музу чига сонзоки.
0: Маргенга нига яг чмоз гондгтан ихинэ та.
1: Манга мумазинена. На нилана ама менкана чи чу зита ната тарцхал сунуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тине ната нели менчи куна чу кузини кому. Зина реку сача тимине на чу халон сача ти ната гусан чу мари ба.
0: Жог вала. Ман голу кырму. Ма натук зунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манкан ита шанчин юнг нямли манчи куна чу куя.

대음 손나 있나 회도 동 참나 참송 있느리야 어도도 동가 럭질 있느리야 대음 손나 너 진천지 있느리야 너 렌천지 있느리야 그치숙도 안 비샤카 이지근 해 쪽에 연결을 끄다가 우과잼 손나 어저 운족이 잠나 숙과제 지서 오카 얼근 적근 가 손나 문치그니 아이 적근 가 손나 무주니 누무가 할이와 얌참바 그젠다문데 근당 멈송니 군베레 요논도 아양 결럭이 두근이 용내리고 때론 칼성거랑 안 두무가 지금 자너진 애즈게 되겠는데 지금 잡지가 되금 독습 지나단단 자는 어립진 나사와니니 자는 마르더라 영로뇽 림찬한 바인 나스탑디랑 없진거 다츠과즈 손나 쳇거 부즈라 머시거 크그라 머크급지 오야 너머슈 머르그즈게 되게 자르긴노 머슈 머르그즈게 되게 쳇나 지가 르그니인노 ndi tukna chinna batsu khama kuwa yo kaze konu tun makhtu ga yo kaze konu yinna chu ndi tukni yinna shen chun nima namsam inna nimi nirsib jorgil yinna ra qayang kirlik nda sora taga dakchung yukwara yinna uchu taga chinna torgangam rukshuk dem sunna uchu chumu ga taga chinna yankhang chaywi spangtang yinna tozang jibbi nagra yinna qayizin chibim sumo yinna tangkhang sangwi chimchal yinna uchu ndi tukna stanur liksam zay konu ndu Nirtavjin tam tsugunna, hkartukjin tam trabgunna, achob tramsa yu lazakunu, tsosa yu lazakunu, chin nambi inna dumugu. Oya, hkacha ngamba, hama khatsarjit, khatrag yimukjekib, shawar ngamchim, shubartakjin tam mabdrabju, derang so inna, ngam nyang ngamba zika chin namba, ngi awu tsika gachin zijigna, ndrshjebdan rila gongchan zijigna, chin nambi ngam nyar nangmi lakshik maanjuk, gungdugmi lakshik maashjir zekunni, jimsan tayin. Я тим чозорын бачан гөвшен нэ тун сан бавжэ гэ тугнившэн нэ эчо цэцэрэв зичэрэн удалэ гэ янгэрэв гөвжэ гэ нэн нэ дүмэ гэ тэгэ я тукэ гэ нэх тавэ зэ ёнэрэ я кукэр нэм тавэ зэ ёнэрэ дэ сон сон нэ инэ тэрэн карсэн гэ янгэрэв гөвжэ сэ гэ нэрэ дэ сэ машэ ёни хтэн ур лыксэм гэм чо чэзэн жок гэ машэ ёны ё кадэрэ дэм сон нэ инэ та кай илэн бэрэн инэ тан кай илэн бэрэ гэ нэ тан дэ хцоо нэг хцоо терэн карсан гэ лоньон лимчанан байсо инэ хтан ур лисм ян гэрэвэр говжинде марке матун нэг ингэрив самжи хтасэр кэн нэ тёк юнна тэгэрэн азгэм цон кажигна дирагу гэ тугни вшагуна дирашмэ гэ тугни вшагуна дэ терэн тэгэ чэнэ алусту лигуна сарту лигуна дэ чумэ гэрэн тангрэ ёк рэнга цуцу мэлэ чу кордук чэзэтэ нивзон инга сэз гэлэ зэту динэ дэ тоджу чэрчин цангэ ривдинэ цангэ марэзэ кону ди тунин цон кажигна чинна бэ инэ тэртэркэ тэгрэнчэ бэм бихчи янзэн гонэри жыгтанна кару штанга ку гонэри я ти ма цапизэ гонэри рау кэрмэзэм цунна ул мэркэ чо динди тугна рау чу ди чэрон далигна нэхмэ ко чо зом цон кажигна ди тугна хта вахчи кэрэ гавша пэ я гхсарни Думуга ям цамбере юла хали бере юта терен карсын гы лоньун лимчан амбасовтана кумузалыга вжигна да чазырын да зажизре кончизре птичирун дали думуга фнёни кавлавла екон азар устазаза еконунде мырчутага мыркынын иеннара лоньун лимчан амбасуйна мырчу мырга гамба мырчу ургини да сом тунчун екони ржамсын гжамша тумуз эриго тиенна чинна басу иенна шинчун нима намсам неми нерсип жоржала қаян равар говжинда сотагым тунчиндагдан жугри ичирун дали тинчин хами карерсэжу ранран гэтэгэ улмэркэ чогинда сотагэ керчиндран гэвжинга тунчиндагдан жугри ине учо шинчун нима намсам неми нерсип жоржалара учон ти тугни чумурип дижигна иеннара гуркердинге жазги иркэн вамуг хамзги сыкэркэ чабзги серуккын бензги дали дэтэгэ старчун зэтэп дэкузэп ямна Вулун ргзэн дэ ханг чэнсэ дэ дэ ханг лэнчэн зэ ёны рэвзи дэ саванин нэ ёны марэ зэ кону дэ чэнна бэ инна тэр тэр кэ тэгэ нэ сэм гэ рэвэ нэх чэг зэ кону нэ гу гэ рава тэм чэг зэ кону дэ ngam nyer nang mela ma ju kum dog mela ma chira shin chun nam sim tin chen ge ha mi ka bi ge o ya ri ta de wi ndig de ti chi ro da li ngar chum ju kwa ma chok kum thor gung ge ri chen nak sim ge ngu ni de ge a yang ge ra la go bi jin de so de ge yu kwa re de ge de chung i chi ro da li ti tar nyen de chu so chin nam bi yin na mo jit kong ker sim a ren zin ju mo bu lo ki nang a re de ju e shom chon de yin nam ju kwa ma chok ze ko non du mu ge de ge ri ni pin sim chok kwa du mu ge yang ra ba go bi ji ge jan da ma de kin tang mem chon ni ngar ge jan ba yin mon chor ko si de ge shaa ton de ge yo non de chin nam bi yin na ra gu ni la chi jin de tar a re me yin ju de ge тэгэм жинта рэлэрэ мэйэжу нисэм гэрэвэ нихсигин нингого рава тамчигин марэвэ рэнгунда ожик маажи исэм джамсунда ошкам гмаажи зэжи джамсан тэйн ржисори инна чиннамба иннара ди тугни гчотэгэ мэрг мапчэ гачэгок мэнго тумшир чужиок ди хамжир риксэм дэ ярджи компэлэ аярсов жинта джерджи

0: Jelgan Jojund, Sulumkan, Bembezigo, Mustanier, Dan Kunkurzigo, Lamjo, Jigzigo, Nantrim, Dirtzigo, Chinamba, Carson, Sani, Jazzigo, Kertus, Sani, Tuns and Jugo, Shachi Lamas and Jugo, Tunchen of Kali Zigigo, Trashi Deller.
1: Re, Tangandazura, Chori, Ligazo, Gazigan, Serra. Тэрэн картуг тухай хуайян рава гобжи хтопаз гэ шиатун сэгэната танги кажи гяжи зири низ зонг карын дэр зири дуч гтэн гэ маната канны азина та ён гэ марэтэр та тэрэн гэ тамшил бандын сонг гэна аян рава гобжи гэ кэл чэсэл кэн гэ тэни асак жигэ он тэк жигэ маз гэ пшал ярын аз гэн дил та дэн гэ ната шапан гэ гэсэн дэ пшан ча ён гэ тэн рэла гэна шүнэн дэр жигэ шандам гэргэн нам багэн данши гэ онтан гава канду чэбла карман ро Аргатан танчун нга тэг бял аргатан танчун тэгсэм нга аргатан танчун тэгтэг тэг аргатан танчун тэгсэм тэг аргатан танчун тэгнасэм тинэн чи төвэг атэн аргатан танчун тэгнасэм тэн чи амавэг атэн аргатан танчун нга тэг бял лангжи кэн жигтэ төвгэр аргатан танчун тэгнэ бжэрэл ди чони инжана данси онтэг тэгпа цан шонтла карманан ро Аргатан танчун тэгни авгэл аргатан танчун тэгтэгт аргатан танчун тэгтэгни аргатан танчун тэгни арг аргатан танчун тэгтэгсэм динэн чи төвэг атэн аргатан танчун тэгтэгтэгтэн чи ама амавэг атэн аргатан танчун тэгтэгни лангжи кэн жигтэ төвгэр аргатан танчун тэгэбжэ тэгэрэл
2: ཁསྲ་པི་ཁང་དང་སྟང་ཨོ་ལིན་ཐོང་པི་པ་མེ་ཅེ་ཤབ་ཟགས་ནོར་ཁིར་བ་ཅེ་གམ་ཨ་ཅེ་རིན་ཅི་པི་ཧོ་རབ་ཅེ་ཁལོར་པུ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤལ་ཚག་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པི་ཉམ་ཅལ་ཅེམ་ཅེམ་རས་ཧེར་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་ཅིག་ཅིན་དང་ཐང་བི་པ་ཁལ་ཅེ་རང་དང་ཨ་ཤ་ནམ་པོ་ཐོམ་ཅིན་དེ་རི་
3: གོ་ནི་ཚམ་མེ་ཝ་ཅེ་སྟང་ཁོ་དེན་ཤིན་དེན་དེར་ཤ་ཀ་བ་ང་བི་ཁ་ཉེར་ཅེ་པ་ལ་སན་ཤིན་ནང་ནེ་དེ་དེ་ན་ཚམ་དེན་ནེ་ཨ་ལ་བ་ལ་ཅ་གེ་ཨ་ལ་ཤ་ཁལེན་ཚེར་གུ་ནུ་གོ་མང་ལ་ཤི་ཆེ་ནམ་བི་ཉེལམ་དེ་གོ་དེ་ཤི་ཡོལ་ཚམ་མེ་ཐིན་དེན་དང་ཚམ་བི་མོན་དེན་ཤི་

0: Хэмби шичүн леншин.
1: Царуи штамжил халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Хирэг гар чужин жави гар кон.
3: Лори логшгли нёри гар кон.
2: Хирэб жо дэмэ зуви гар кон.
3: Лоси жо дэчун жави гар кон.
2: На чун лорин дан сер би гар кон.
4: Чубо чун чун цо. Та та чи цо на чун си би гар цэл лэм цин жо. Арг би гар кон гэ цамбэр шиг дан. На чи хивши цо мор. А лор гэ чэр цин жан.
5: Я начон жобоцо дина дарта ngatsu derenge nachong sipir ga chul tatong lensin de ge chamba xamba rgbi garkhong ge nang sig joyel re derenge rgbi garkhong ge chamba chongon de ge nang a chi ge jobo chong chong chor nan ma som bi mala chamtin ji kheng gandg yo ni na dikor ge khipsha thong sing ngotul sha

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལོང ཅཅག ལག ལ ཚམ ཚོ རེ ལེ ག ཉེར བ ལེ ཆི ཡེ ཏ མེ པ ན ཉིན དེ ཤོག པ དེ ཡིན ཤི དེ སོང ལ ཤེ ཅན ཤི ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཁོར ཅི ཁ ཁ ཅུ རུ ཕེ ཅི ཏོང ཨ ན ཐོང ཁོང ཝེ ཅུ ལེ ཅུ ཐོ རེ ཏོང བི གི ངི ཅེ ལང ཝེ ཡིན བི ཇང དུ ཕེ ཅི ཅན དེ ཁི དམ བུར ཅག གི ལ ཁལ ཁོང ནང ཁེ ཅེ ཇེ ཡུ ལ ཐོན ལི ཅེ རམ དང ལག ཅལ ཟོ ཅལ སར ཏུལ ཅེ ལ ཧར ཐག གི གན དེ དང ཏེ སེད སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཁོང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 제주주지 시진핑지 참치톤리 넘 소르몬지 치치위 톤콩 당보인라 어제용진 탑지람진지 톤디 임비 니퍼르트 톤콩 사르플 웹출당 젠컴 코르크 송르줍지 므제와 탁출루 쉐기치 흐송요비 늘브튼 제조시와나 시춘장기 므그춘드 옐라 담브르브종아 시춘장기 쉐기레 로무 지지제 데릉 키 산굴바득 쳔니 자릴 코르캉타 송아나
1: ཁོར་ཁང་ཏ་གར་ཝང་ཝང་གི་ཁལ་ཉེར་ཅ་ཏེ་དར་ཆག་ཅིན་ཉི་ཆར་ཡོང་ཨ་མ་ཏོ་ལེ་ཟུ་བི་ཅ་མ་ཟམ་ཡང་ཐོང་རྒྱ་མེལ་ལ་ཡེལ་ཅིལ་དང་ཐམ་རྒྱ་ག་ལེ་རམ་རྒྱ་ཅི་སི་ཆུང་རི་ཟམ་ཅིན་ཡོ་ཚོན་ཅིན་ཁང་གི་ཆར་ཉི་སི་གར་དུ་དེ་ཁན་ཉེར་ཅར་རྒྱ་བི་ལེ་རམ་རེ་རེ་ཅོ་ཚེ་དང་ཨ་ནོན་ཁུ་གར་ཅིལ་ཡེལ་ཅིལ ཁྱོན་དམ ཁལན་འཇར་ཅ་ ཐོན་ཅལ་ཤེཚལ དོན་ཤེ་བ་ང་ལེགས་ཤང ཐོན་ཁོང་ཤུགས་དེ་ཤེར་དེ་ཚལ ངོན་སལ་ཅི་ཐོར་ནདག་ཤེན་ཡོལ ཁེ་དེ་ལེ་ཅང་ཟབ་ཅ་ཏ་ལུམ་ཅུགས་པ་ནི ཐུང་མ་ཐབ་པི་ཁོར་ཅུལ་མ་ཆང་ཡིན་པ་ཏེ ཅ་ཟ་ཅ་ལང་ཅི་སབ་གལམ་ཅན་ནི ཐོར་ནུན་ཚམ་ཚུ་ལན་ཁལ་ལི་ལེ་རིག་མ་རྐང་ཚ་ཡུལ་ཁོང་སི ཁོར་ཁང་ཏ་ཇར་བ་དང དེ་ནི་ལི་ལང་ཅི་སཤེར་ཚ་ཤང་ཏ་ཅང་ཏེ་གོ་རིམ་ཅི་མར་ཉང་དེ་ཤེ་ཅིན་ཡོ
0: ཤ་ཆུན་ཅང་ གཅི་དོར་ནང་ཤེ་ཚ་ནམ་འདྲི་རིག་དོགས་ཅི་གཏང་ཅ་ལ་ལ་བར་ཅེམ་འདྲི་བ་ཡིན་དེ ཁེ་ཅ་ལ་ནམ་འདྲི་རིག་དེན་ཅི་གཅེན་གག་ཚ་ཡིན་སར ལོ་རི་ཤེན་དབ་དེ་སཱ་ཅ་ལ་ནམ་འདྲི་བི་ལང་ཁུར་རེ་རེ་ཐ་རི་ཧ་ནི་ལམ་ལ་ཅི་དེ ཅེ་ལི་ཏོང་ཅག་ལ་གུ་གཅི་ཤང་ཁར་དང་ཤན་དོང་ཁན་ན ཤེན་ཅང་སུ་རང་རྒྱལ་ཅེམ་འདྲི་རིག་དོན་ཁལ་གཅོ་རེ་ཅེབ་ཅིན་ཡོལེ ལོ་ངིན་ཅང་གུ་ལ་ཇུ་ཅི་བི་ཀ་བསཱ ཚོར་མུན་ ཚམ་ཚོ ཟོ་དི མ་རཁང་ ཚ་ལ་གོང་སི ཅ་ལ་ལ་ཐོན་ཚལ་ལོ་རི་ དེན་ས་ཡ་རང་ཡིན་ལ་ དེ་རྒྱ་ནང་ཐོང་རི་བྱ་ཅི་བདན་ཅི་སིན་ཡོལེ ཅེན་ཁམ་ཐབ་ཅོ་ནེ་ཅི་གཅིན་ནང་གང་ཅིན་ཡིན་དེ ཐ་རཁན་ཚམ་ཚོ་ཐོན་ཁན་ནེ་ཅང་རི་ཅེ་ཤང་ ཚོམ་ཕུང་ཐོ་བ་དང་ཨོ་ཟོ་ལི་གནི་ཚལ་གཉིག་གཉིག་ཅེ་བི་ཁ་ཤི་ཡིན་པི ཨོ་དེན་ཅང་ཁོར་ཚོང་ནེ་རྐ་གནི་ལག་ཚོ་ཡིན་ནེ ཁན་ཅི་རྒྱ་ཡེ དཱ་བ་ག ཟང་ཅུ་རྒྱེ་བི་ རྐ་གནི་ལ་སེ་ནི ཐོར་གང་གི ཅང་རི་ཅེ་བི་ཚ་ཁ་ཏ་ ཨམ་གི་ཚལ་བཞིན་ནེ་བཞིན་བལ་བྱེ་པ་ནི ཚ་གཞིམ་ཐོ་བི་ག ཟང་ཅུ་རལ་ལ་རམ་པར་བྱེ་
1: Дели кенджир жайын жигилин ригни хойып жанча набасарви, дилишты жигичи тонли жанта жерде тонли лерин монгур штанлангын коржигши. Зочин ыңни би кори гасынжир же четун гылачулда, чөндім коржигдан, тонрун намчын нижалыгдан, кори гасынжир лежа ядан дончиг лыгынжыпшон. Шичунжанги шуэгир, цамцу намжинан ви сепуруиншир, сарпилла дени рынг сепуру чугмарунсир. Корчул мачанг ди лерм жима на цамцу ли ли лэмби тонли мачангин. Цорнун цамцу золи маркан цайл кунсы, ланка ли лерг лэгцил дени ди, жанчан юнги цамцу маркан цайл кунсыр лега няни лунгу жаргын горио. Нихтун жачг луда ди би цей нирнинин, ки цойта кэнта жэвнжар зих курджи цойти лега нирзин би гэнгин.
0: Гавдар вчачвшучи Си Цзиньпин ги, Цамцы тонкун нам цурмун чи тонкун чечих чигин шихсун ваданг. Чангмур шай наркавдар жилум ши вабзан жемилэ. Ниртун нехали жинсы, Некун сарви невсуг тонли дар ваданг тани. Танчир ли дорнам гарур чир ви ки тагзул ди чо чи табчи чи гызгиржан ран ваки. Цамцы мэрвни мэрвур чигиржи гнимтал нан гагжул ши би. Цормун цамцы лир мугби лгсэлдэ голашвир монтун чэцэ дэвтэмбин ол хэбиёлэ ниртун нэрнгалэр чонки цамцо и чонки хтэрнга тонли мамчынва юн гыжэг чэгдэн жэрвир гэмцэн лавтэни ланкли лиргэчэ лори лицатэн чэвжэ хтэмэр бонгэлэр нэмжэр тэнгэ аджатун жихо говчу сугэчэ лгсэл жэркулэ намчын лгтэр шэвир манжэ тэнгэ Yili pin tuankili dan zamlong yongji, derni cabjang lir mugubi namchang tukuman zikchun shini tuanchil shengu zambadang. Charahan tuankili dar ngarji si lori, rmangji li ca gajak chigdan jirwi namchang dan chav jadang. Lori bichin tuwi, tanjir lir namchang dan chag anyi tuanchil shengu zamkang. Dar gayungu la dan chingbam chigchar ngartung ji tuani nguanjir shung wadang. Lagzil chasil dang. Тонрчил гажачун цанг манзамлан гэр муантун дэл хэб юлэ.
1: Гавдар жанчан юнги, ланка ли лирг цойста кэнд гэбчиг мачан лунги тунзи сартул шэббар чэстун шэжэнды. Мачан лунги цойсти стэгвий тэнг махуй тунзи ла дэрни, гэла мами, гэргэн дари нэшэрнда лэгэнжэб шунцэ шугган ла вэчул шэтэбчи жвадзи. Жанчан юнги шугган ла ан вэчу шэчу, капар дэн лугэл лэнкур, Нисуг лугундун сацыг, жишуг дэлэй дэн мангу юнгэ шэлэндаб. Ку амгэйн на цамцу ли тунзэй дэ ригна ла тойгэ шэдэ, цамцу ли дэвэй мангвэй тунзэй дэн вэшчу шэдэ дэрэ. Лунгэ чангу жужу ван жиг зугё, цорнгэн дэ лу шавур чалэл дэн сая дэн дэн бэмэнга чэ дэн хтун анга дэн танчэр ли дэн бэмэ жиг чэ чэг гэртун тунчэ шэйо. Чунгу цамцу ла чекхе нам чэн хтун хчиг госым ё ла, дэнэ гола шэвэй кэлэнгэр жа лэнун лэгцэл чацэн дамбэй кэлэй нэг чэгэн бадэн. Замлэн хунтун жа цамцу ли лэнбэй жэчун жан жа лэгцэ дэн. Лунгэ чангу чонга вэр дунгштай дэ цорхун жи замлэн рэнбэй амгэнбэн ла жэгнэй, нэхтун сэмчэ лу варэдэ тонли мэчэн шэвэй тончэл рэнтэн гуру чэгэчэглэй гэвэр шэгэрэ.
0: Няма нэврэр яйги. Зоокун сосуны лицог жуви мэрнам уланкур чевшуғызы жожиндыгы. Мацогн дейчулы, сашиг хваргулу еншив жота меймулы. Ончан лонгов жерангы, цамцы тэгбаача галиғынгы, дардар чевчардангы мацогн дей лиғын лан жирвабдангы. Лонгов жерангы, цача тэгбаача гали джилыны нечангы. Цамцы мэ им цокив шетангдарым цардыг лева зомжин юлы. Гонд цангмин нямба на цамцы тонли дамжэвэй лонгов чи гдамжил чи бадеэйэн. Шуны намба цэв чэпэн вдачэв шэглай нянжи, лалым ран морчэ чи рэмэрн чонсэвэй лэнцэн нанда шэгжуэйэл.
2: Джэрэгэ рэншэн нэмбээр чихчэсэ, казэ нурчэнэ бээр чулхэвсэ. Сэнха
3: нюнцэндэм, захчэл цэдамштэн.
2: Сэ сацул зэна кубабэ. Сэ лхма ю на ила кэр.
3: Аджэнур лонгшчэн зонжун, сама чэгсэ махтун.
2: Джуанчмэ зэвчэлэгэн,
3: чэзэнэ муасхагэн.

0: 아니 어서 워크 그게다가 미우고 좀 템틱글란트 또 혼자 인지나 카스탄 테랑아 혹시다 원래 제가 건나 못이겠어요네 우리 카니시나 맨행스 너무 세고 요늘했잖아 디라카니 다그쇼 그게다가 인지나 어쩌 펜션 에르트는 치치 잠든 속거라 우쇼도 못 갔다 무슨 소원 지월라 막고나 속거 지월킨 마치나 속거라 주카트 그래 빠치 되지디 어쩌 그게다가 고아 카츠가 나스다 이도다 고동 깨치 코스다 이도다 오늘도 그게다가 인지 진짜 거르고 오다 그나 진짜 거고 오다 Нигломне что тасасат иола, надо мне тумбе мезги иола. Те чонда генжина кгета га пенсин тумбо чом динара. Ол кава кори жонгу, нда кгета га генжина. Тум бу варса сык кселади, кхуг нам чи тык генжина. Нун голи жага га сас генжи, чели жага са сас генжи. Унда кгешана кге сиру сер кнав за генжи, нун на чатма хутта ма генжи. Сын кге кн ча генжи гону, там чун нам ордык генжи гону. Гуня та нигн чарс кхинас гону, ти сабри нигн гук кхинас гону. Ла жила ма чигор дам генжи гону, эн гома кхи хсонин генжи гону. Метту фоки сас кгаз гону, чени ди кхтло ваз гону. Готу гоон бан жогнод гоно. Ваш ят гоон чэрд гнод гоно. Шэрд гчэн бун гоон жогнод гоно. Ваш тэл марус кэн жогнод гоно. Тэкэ гэ чэн бан замлын нэ ман жанду. Тэкэ чэн ба хэкэр мэ лон жанду. Сун гэ чэн ба чэп зигмэ гоон жанду. Мэ тэг фок ди сакэ ин зигуд. Хэчэн ди зигэ чэл ва ин зигуд. Дэр кэ мэ зигэ тэг кэсэн а хэп тэн сун ма зигэ кэсэн гоон на ё га чо. Тэн итэн ва сар у чэхсэ чэ дэ им гугум. Нэг чо шэма янда им гугум. Тэ тэн тэм чун гэ чэ тагэ. Ара хом кэр зигэ хэн тэ на. Э сун мэ зигэ хтэр чэгна. Ди капсэ кэр гэ тагэ олан дэ кэн гоон дэ чэ зигэ ча чэ ин. Дэр гэ ни зигэ оцун. Дэ кэр гэ тагэ мэр кэ лас оцун. Дихэчэнэ ушукэгэтагэ талолынгэгэ иначэкэ. Дишэнгу хогазэрсуна. Яндэкэргэтагэ инжэна нингэнзэгасунара. Ошикэргэтагэ ландэчэнгэ. Гэргэнтэчэнгэ ландэкунинжугуну тухунтэ. Махвингунафшаёка. Шэкэкэна хамока. Кымацэхэнока, тимаржахэнока. Дэрэтэнчэгэлакэнингэрэнгэ санэставэзгэ чомжина. Дэрэнкэргэтагэ тхэшэнтэнзэгэчэ ричаянкэрманкэрзэгэлугэ. Дэрэнкэргэтагэ нэрэнсэгсэмзэгэ гомартунэнзэгэгэгэнэ. Чуаасэнзэгэнхэнаёна. Читэрэнтэчэнсэмахсэвайгэ. Кинэнкэкэнгэргэнчэкэсэнгэжэкэнчэрэгэ. Дэрэнгэ чэкэргэтагэ ки хавсэнгэгэ ки оя чэкэчэгсэгэоди кэтэрсэнгэ чэкэчэгсэгэоди мавсэнгэ мингэчэгсэгэо ки дорэгтагэвэнгэчэгсэгэоди чэнингэргэ мэргэжэмбадэ оя тахшалтэ токэ тэпүжэнгу одэ чэвэн битунадэмбүжэнгу тэмузыкони суна тэставэнигэн дэчэрэндэ нэмбинара нэнджэри гынэрджэнгэн панэжэгнэрэндэ улунгэн барджэнгэ ахэнэри тэмкуэнгэн бирджэнгэмзу чэтэгэрэндэ сигури камбинитэпэчэгэри унтэ нэрэ чирэхэрэм мача нэнгэ чирэхэнгэнэрэ лата Оле, ты то хунде сам будешь сам тинешь там кого, да лучше тинешь сам кого кого. Ты на какие тага, вот когда я тебе то хунде, вот на ранге ранге какие тага, хами я умею, а за какие какие хизок какие тага, ланди я сам не сгинди на, ты то хума один на, там же кого кого, ты то чисто чего кого, там чисто ты то кого, кичен там атом я рому чисто ста кого, сара нам ачек ин чагу то юрт кого да, ты то хунде, вот так, вот кого кого я жду дина, на раз какие тага. Оле калако гуне енге боччыг мартайна дортун цыганя чиёнун дортун цыгарго кайонун ретара атанда кгетага енгина арам мөргинде тухунде ата кой картагна тазги колон керти хартазги арамада жи тузганина семанзынжи цыгганина да семзин кгетага цыгганина кярамзын кгетузганина дидеди ми кгетага каучинден тенигуне там биче жатырыгу оле тена кгетага ок генчада тухунтила канара маңари шечиёнури да картанда чом динаран шу кге цулугу кгетага енгина хтамшин магым шекону чимтинданда тамур Дэ кэргэтага ачап кэргэтага ын харкона ын кэржап кэрэдэг игози титату дага мартын сим кэрсэжэдэг ёныр ята ту хутэ кэргэтага ын тудун гутхна кэргэтага ын дэгэл гоныр ын нэ тэгэм дэгэч чэгэлас энэр дэ удун гутхна тун гоныр сэнжэ тэмба таатэг ин сэнэр ят ичи дун марач гэрэн госэ гоныр ни кутэ тахистэг жэ ин госэ гоныр ни норэ чат ин госэ гоныр дэ кэргэтага ожи син дун битэм дэл гоныр тэн дэл дун битэм дэл гоныр дэ тэн дэл гэдэн гохуа тэргэн жэ гмэнэ гоныр там тэхэ гоа кэгэн жэ гмэнэ гоныр Ты ноги сырка палу мыки чицгинери. Олен. Да то хунди лакана, вот как кирге тага не киргини лакана, мари онери, рмари онери. Ди то кирге тага ини, да сырны ифчирге генчанда чи нуна шагы сегуна, чиккин говранда чи чина шагы сегунери. Тера кирге сынны ифчирге генчанда ми уранг кизык киргинде мен ызгы мари. Ди сырды тонери зина, олигин жожи кирген не сала сенери. Титкин ху кална тага зидеттин, озуксе чангунда, о генчанда то хунда йона, кирге тага тисде чиккин думуг нивай онери. Ди хэчни отак гэнди ерэн бучин нинди энэ гэдэг таг кифа инди дэтэн таг чи кигэ ма кунди тато мэрг жэм багла танга тунги тала тэри гонди тато дэк гэдэг таг мэрг зэк гэдэг чачира ёна мача дэк гэдэг таг арын мэрг гланд дэ хүндэн дэм мөгэ чачи ёк гэсэ жу таттамны та тэр гарын ари мшэнэ та мнгари мшэнэ ярын ари мтэнэ кача мана чан жог дэ жир кпарына чан жог дэ жир жигтэр ва кава гэнди жуа нэ нэ цамэни шига ко камэни аза хама восм го хтила нэ цамэни шихтан урд гэсм го аян ко камэни чаки дэл гэмэнэн шэзэ
1: Орего тата яна терон хтулгар цанг чургу таран курса ахмед жанаг чамжун саран курса ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
Пша кылу чыга намца цозы ёк, ни мумон дева сагжи лэнзы ёса ур тангы, тигым неча тире я, таркакым неча ркабре я, ди тангы тага. Ни марджи жунжи дади, ни кабжи ркаба и дади, хчик шанна янна. Ул мырк бджангу зэг он онды, чым узыга ни гузнаг ёб джеди тага. Так, на ngam urangang, lamrcham urangang a tag. Apo che po yokarangang, tga yam cho tuk tirkab te. Nga chu murgnde tag chaz konje onre jedi. Arjam na tsukwa ze jizda, char ze jiz. Kong na tag jalam ze jizdan buri ze jiz. Tadag tamchit konje yonond. Dovshen murgo kinshi oksar zinde na, she murgo tsumu gacha zinde na. Ya yin na ti terang kharchang chumu zinde jedi. Tariwuri lamzigdan dumuzi chik shtab degab jidadi ngacu murgab janggunda soo chik. Khyabzi chik taga nyo ngume didadi gum dugmin randay koni ditsik dumuzi tonga ayo kogo obsam chik. Ngashtawa nincher zi yok, ngashtukwa samcher zi yok ya. Ya di tani ngi terang chizirib jidi taga marjig zhungurji zigi kamnik kaba zidadi ngakacha chizib shaji yob zina. Сем конкерка нух цана хтам яхцугни гавшан на чугнди галхвжин зэртг дамна нулатр нигав жигна чугнди ни махсан тан мушан на хэлмени хир братив гэмна хма менэ зэртан гавшан на нацу мэргэнди гумбанди самлов тана цупанди тана самлов тана тэг нацу мэргэнди цуртин гын гравар гобшин ди нанг гын муллык джинни юни тэг цупанди самлов тана Мырын дитага, что джинга, хчихситага, мни, аниси взу. Ксам синда кони юни тага. Цукван дитан тагдагони в самлу зубтана. Ндага яр цави нанга чуд кухни, а гын тангар нанга цак кухни. Мацапи теран карцанга тага хжунрапа намба чанамби. В самлу вжихсам чигни тунга, в лурце нехар царнга кода, рангарга музунга, хширга туки дума, в самжигзы тунда атри. Вов джанди тонцог, мэнди нюнцог, мэнгазын зумда диона тага. Нди нана, цукваз кунда диони, мнёзы юна. Нди чачу чапарвазы юя тари. Я чазыка танга юбзи на. Нда хумчингам парун рунгу нанди танган зуму. Нди гдабжика кунгам тугу нанди танган зуму тари. Я янна чаму зэндрибзи ди тага, теран карцанга тага, ngasu мэргнди нанга, тагбарта тага. Тавшава кынах шапах тоншини, жанкам юнгар там мурташини гэтэг. Нагжун би декхсу самлозу тонда. Нацу тэг. На намуранган, лам чамуранган а. Ватвжи гудэрке чарчгэ йодим, дтимира кагэр мгзэнгэ йодим. Жандым цунэнда хэги чэнэг тумдэнда тэгдэ йодиг тиркэпкэ. Гумба тамчэтэ. Нацу юдэ дионэз янжэ. Я яннандэр джинчун идэ динэ тэрпэр идэ ди. Чомузы гондэв дина тэран карцан дэр. Сацы гызгна торчил гылан казы вши уна. Нди нани яразы ванна рыгндыг савонды. Нганчук амни ямни су ронганга дэр. Кчы вшанна цыкуа нюмари. Ни вшанна хам нюмари. Ксым вшанна нанглар нюмари юна. Ндосу рынтан йокып дидади. Вшыгшыгна вшысуны дэг. Мырна глэпчэнджи якура юна. Нди нана терен карцан хпамжур кэтан гэпсам лобтан нэн дэвти нэ дэб джанжир тунжир кэрэн тан чанзи юна. Шэнгэ мэргэнди тнэ вахсам гэрэнгэ ма нам кэхчан гэ тугма. Нди тани бзун дэди, нди чачу тан чалэг гэмцэн ла цукпа тэгэ. Танэгэ ди чэкэ тэгэ хчившам онэрэ мартукпи. Ронгэ кэ кумбэн ди тэнэ. Нцэрцэ зэм музы кэтан гэпшам нэ ямэн нэ хамэ кэгэ зэнч. Ята яна хавсанга вачака, рынчинга хсир чака, таг. Вшин чуков шария, вширабка гнирия. Нацу мрыгнди, амни ямни гарангангу, штудинга кумбанда, замлан кулашу, вшамтун тамчика танга. Кчихси, таг, тарпир вшит гуна, чынам басу, таг. Джамна йони кару зангирив самгу, чагна йони нганчу.

0: 논디 차추던 김천 급접라 속바 삼성의 여쭤소소네 저적적이 떨셔셔디 동범부디 인조건데 세지 거지요 커스 야 옛날 언니가 어떻게 장구던 찰르크 런통도 롬르그니 하라 므르그 잠발라 지 찹적던 쩝적거니 바즈 보단 돈나 카므그 야르타이 샤므그 젠타이다디 나그존비 데크스우타가 딜람카티 쪼지토 ni sim kankar sig rewai ngor li tang garawai nzen ya ti han chek na nga murang kang lam cha murang kang a ta ga ye fshur ze che zu yon de ya ta vur mo za har sara sun na che zen de ji di o ta ta ge ter nya ki ji mon de ngam de pa yo ya ta jab ta pa yo ya do che zu ge yo ji di ngo ge fshur a fu de to ge ndi che zu ar jab kum chi ga te de to ge ndi che zu ta ga ngang kong tia di jiao kong tak yi song na yin zi da di hami ka lam ri wap tuk na lam ri chapa sa chik wa so kar chi da di ka chan tup sha jian da da tar ka lig ra kar chong zi ri man da matar ta gara cho zi ma ra tari ser ngir ga yiv shir ndar go jia zi yin di da ra yaar go na jian da ra mum cha na yi gu jin di di cho zi yo kub sam ga tari jim san cha zi gab jina ta ga nga su mur gu nda ta ga тандур лексамтан шигрэгафтэн дэд ёним торгон ятанаг нидауни мэргзэнэ чуу чуу дондо мацу торджин нихсэргэр явширз гонэрим конэрим дэд ютсэт титнап кутана мэнджгэнэ яна самсау танг дувджендармум тагу зэрчэк тэг ношак цэк савата чэзин дэд цэк цава метхо ютэн мартопи цавани тэг хсэргэр явширк дянчант мэргог зэгонэ ян дэди манаат ni terang tam yamang na nga chomsha zigi ra serig godin bu kha zigi na ho chub na ni tarjig zi da di zamlong tarja kelam chim bu zi ka tang ni ta ga o ya nga myo shu ma zi ka tam ko ma zi sha ko ne re da ra ya yin na ta ga na kha ta na nam chig ma ra nga ka cha zim na sim ka ra ta ni ma sa chang mo shen na hal mi sam ko ni khir bra ti jam na ma mi sam ko ta ni sem ga dong khang ga ma ro ni tam ga nyang tam chum mo zi shen na ᱛᱟᱵ ᱡᱟᱱᱪᱟᱥ ᱱᱟ ᱪᱩᱢᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱜ ᱭᱚ ᱠᱷᱚᱵ ᱡᱤᱫᱤ ᱵᱟᱱᱞᱚᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱪᱷᱟᱯᱤ ᱨᱚᱨᱤ ᱡᱟᱨᱠᱟᱯ ᱠᱚᱢᱨ ᱱᱟᱯ ᱪᱷᱟ ᱜᱟᱴ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱜᱩ ᱛᱩ ᱛᱩ ᱛᱩ ᱜᱚ ᱥᱟᱢᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱱᱪᱟᱥ ᱜᱟ ᱪᱩᱞᱤ ᱱᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱚᱱᱛᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱦᱟᱵᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱟ ᱠᱟᱨᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟᱠᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟ ᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱪᱟᱥ ᱜᱟ ᱯᱷᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱜ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱨ ᱜᱤ ᱱᱩ ᱥᱚᱝ ᱜᱤᱥᱨ ᱜᱤ ᱛᱩᱠᱤ ᱵᱫᱟᱢ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱢ ᱭᱚᱢᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱢᱚᱡ ᱵᱛᱤ ᱠᱷᱥᱟᱣᱟ ᱥᱟᱝ ᱢᱟ ᱠᱷᱥᱟᱯᱟ ᱟᱡ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱫᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱠᱟᱨᱥᱚᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱜᱚᱨᱤᱣᱟ ᱧᱮᱠᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱜᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱭᱱ ᱱᱟᱨᱮᱜᱚ ᱡᱮᱢᱥᱟᱱ ᱪᱷᱚᱡᱜᱟᱵ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱦᱟᱝᱟᱱ ᱪᱩᱥᱚᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱠᱥᱟᱢ ᱜᱟᱞᱤᱡᱚᱢ ᱥᱚᱨᱪᱚᱢ ᱢᱟᱭᱤᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩᱱ ᱥᱚᱣᱟᱞᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚ ᱠᱷᱚᱵ ᱡᱤᱫᱟᱫᱤ ᱟᱨᱡᱟᱫ ᱵᱚᱯᱪᱤᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱡᱤᱠᱟᱛᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱡᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤᱱᱟ ᱡᱟᱣᱟ ᱠᱚᱱᱡ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱢᱟᱠᱛᱟᱝ ᱱᱤᱢ ᱧᱮᱠᱪᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱨᱟᱵ ᱡᱤᱠ ᱢᱨᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱫᱤ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱡᱤᱠ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱫᱤ ᱵᱟᱥᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱠᱟᱨᱪᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱥᱩ ᱨᱚᱢᱡᱤ ᱪᱷᱚᱡᱜ ᱮᱱᱟᱨᱮ ᱡᱮᱫᱤ ᱱᱤ ᱣᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱦᱤᱵᱥᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱢ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱛᱮᱱ ᱡᱤ ᱧᱮ ᱭᱟᱨᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱟᱞᱚᱜᱟ ᱟᱡᱮᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱢᱟ ᱥᱩ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝᱜ ᱥᱟᱫᱤ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱨᱟ ᱞᱚᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱩᱥᱟ ᱱᱟᱣᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱣᱟ ᱨᱤᱝᱜᱚ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱩᱝ ᱭᱮᱥᱢ ᱡᱟᱢ ᱥᱚ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱛᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱩᱝ ᱜᱚ ᱡᱚᱨᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱡᱟᱱᱪᱤ ᱦᱩᱥᱩ ᱩᱱᱫᱚ ᱦᱤᱭᱩᱱᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱨᱤᱵ ᱡᱟᱠᱥᱤ ᱭᱚᱡᱢ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱡᱚ ᱠᱩᱡᱚᱥᱤ ᱠᱟᱵᱡ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱡᱚ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱱ ᱱᱤᱢ ᱨᱚᱫᱤᱜ ᱡᱚᱨᱤ ᱯᱴᱟᱝ ᱥᱟᱢᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱴᱟᱥᱤ ᱫᱮᱞᱜ ᱡᱚ
1: ᱨᱮ ᱴᱚᱯᱟᱱ ᱟᱢᱵᱟ ᱠᱩᱝᱜ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱜᱟᱞ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱜᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱱᱠᱤ ᱪᱷᱟᱞᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱠᱩ ᱟᱹᱱᱭᱚᱢᱤ ᱪᱷᱟᱠᱚ ᱜᱩᱢ ᱛᱟᱭ ᱪᱷᱟᱠᱚ ᱜᱩᱡᱤ ᱫᱮ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱩ ᱜᱚᱜ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱪᱤᱠᱢ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱩ ᱥᱟᱠᱚ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱟᱡ ᱜᱩᱢ ᱫᱮᱠᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱫᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱫᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱜ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱟᱯᱥᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱜᱟᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱫᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱫᱩᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱠᱩᱝᱜ ᱰᱟᱱᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱡ ᱠᱤᱛᱟ ᱡᱩᱭᱮᱥ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱰᱟᱱᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱱᱛᱚᱜ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱫᱩᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱡ ᱠᱤᱛᱟ ᱰᱟᱱᱥᱤ ᱟᱱᱛᱚᱜ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱫᱩᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱴᱤᱝᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱫᱮᱱ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱴᱤᱜᱛᱤ ᱠᱷᱥᱢ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱴᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱥᱢ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁེར་དེ་ཁེ་ན་མ་གོ་ཁེར་དེ་ཨ་ཏ་ཤུ་ཇོ་དེ་ཚམ་རེ་རི་ཡོ་ག་ཚམ་རེ་རི་ཡོ་ག་ཁར་ཁར་སུ་ཉི་གོ་ར་ན་ཚམ་ཟོ་ག་ཨ་ཨ་ཏ་ནི་སུ་ར་ནབ་ཉི་གོ་ར་ན་ཚམ་ཟོ་ག་ཏ་ཏ་ཇོ་ཁ་ན་ན་ཏ་ཇ་པོ་ཏ་རི་ཡ་ཏ་ན་ཁེ་ག་ཁར་ཁར་སུ་ནབ་ཤང་ཆོ་ར་ཚམ་ཇོ་ཁ་བཞག་ན་ཏ་ཇ་པོ་ཏ་རི་ཡ་
1: ཁ་ཁ་ལོ་ནབ་ཤང་ཆོ་ར་ཚམ་ཇོ་ཁ་བཞག་ན་ཏ་ཇ་པོ་ཏ་རི་ཡ་ཨ་ཏ་ཅི་ཏོ་ཨ་ཏ་ཁེ་སོང་ན་ཇ་ཏ་ཏ་ཚམ་ཇོ་ཏ་ཉམ་མ་བཞག་ན་མ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཁེ་ཇོ་ཁེ་ཇེ་རེ་ལ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ
0: ka ka
1: song mara
0: song song mara song shai no re mo gzi chi shai ko ge se kono te la mara khum bu song go ksir ka ya tani ka ka ge se sa cha dur a khi ka
1: mara
0: kan de di
1: kan
0: khang khang mara khang na re mo
1: А,
0: да, я не могу
1: сказать,
0: что я не могу сказать. Я не могу
1: сказать.
0: Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не
1: могу
0: сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Зыг мари. Зыг зына в тейнуре му. В тейнуре га нигнига кыркрэрэ ла. Карна, кара, нигра, чангун дагы шеса му хэну чазгыр. Аник шеса ахи? А.
1: Хин.
0: Хчен.
1: Хин.
0: Ари хчен, хчен цэн рэгу.
1: Хин.
0: Оли хчен. Я кам хига. Хижмара. Кайна шеллер, го шел.
1: Шел.
0: Шел. Шеллажок, шел.
1: Шеллажок,
0: шел. А, дига лама хумбун дага шанах сунгу гата серга. А, та кар шар, а, я. Я та тоа жуа мугера манхин дыг танги чу дыг суну чаваса го. Я тоа рнгава мунин го. Тоа рнгава му. Я тоар нава му гергин тичэнда намры?
1: Чиви тихчиг мара.
0: Чиви тихчиг?
1: А.
0: Ора?
1: Чиви тихчиг рина, да ги тихчиг его, да ги тихчиг нечего.
0: А гави тихчиг?
1: А.
0: А гави тихчиг мара? Гава нанри? Я гава тара?
1: А, ги тихчиг дядыхта.
0: Чава тихчиг мара? Чава тихчиг дядзг тичэнда ему, дядун тичэнда ему?
1: Да,
0: гиви тихчиг. А гава нанри, да гава нанри, я тихчиг мара, гава нанри, гава тара цива?
1: Да, гиви тихчиг. Ги мара?
0: А, бджеллара мар.
1: Чел.
0: Та, таму яра цыгай зынар?
1: Чел. Ни мара?
0: А, ни мара, ни мара, та. Чу, бджеллина, бджелла тихчиг негия. А.
1: Чел,
0: бджел. Жемар, жемар.
1: Сам.
0: Мар, мар, яра, яра, яра. Чем тотунг?
1: Не.
0: Таму чем тотунг?
1: Дэн.
0: Таму чем тотунг?
1: Тык.
0: Тарази?
1: Тара хичмали. Рга, рга че.
0: Рга, рга мар, я. Рга не чем тотунг, тару чем тотунг.
1: Джитамба.
0: Джитамба, ри. Гава цива джитамба рго. Гиргин гати чейна, да гава гати джитамба рго. Оле, ты ела зонго, чуранги шайира ты ёчер, шайира ты гач гиргин рандага, а, гиргин гати чанда ты хиго гати.
1: Оле,
0: оле, чава, о, ре, я, та чава згин нар кантр гиргин ти чан хиго на, рангир ти чава и нар гуэмбара тана гиргин ок мурела. Оле, да гава гати чатамбар его.
1: Сэмбай
0: рав кэрэнгэ. Ари, я тэва, тэ тэва, нгава мэрэ, я тачик.

0: chik chik anyi. Ara aro, chik chik nye re la.
1: Kanda,
0: chik nye tuk re. Chik nye tuk re ya. Tani, dachu rangi tani chik tuandag kake mozi chik nyen ka zga tuk tong nyen jina shizga kapartan goga, shizga kapartan goga, anchang ta zga kapartan goga. Chik chik tuk. Chik chik tuk sara. Нет топа. Ари. Ари, чичи ты не топа. Чини ты манкнри. Чичи г мехсулри. Дела.
1: Нет
0: топа. Ари. Ари, я лентам на хачандик. Янда то то амури.
1: То я амуру.
0: Дожо амура.
1: А.
0: Я. Я тани нгао мунинго. А. Арнгао мута карра тачу. Камузын дичи самузын дичи. Цаа мүзгі тіңар шагады не? Чызға гаштығы тұчгі ленін дөнір? Мәр,
1: мәр,
0: лентін дінат, дінті нәні енді, дейран бұны өлкі, көшкүндәнді маңызды. Рейді, я, қығымек, я, я, да дінар
1: цаа мүзгі.
0: Чу сөпча сонның азі?
1: Сөпча сонның
0: азі? Е. Ешу там бұк, мама, тұчі, тұчу тұчі жангымек өгару. Арі, я тінадан ічо замудынды, я цурган шанчына кілді ёк гангары.
1: Цурган
0: шанчына кілді,
1: кілді
0: арна ока ба. Арна ока? Арна ока? Чыкын жігаго, анда цігэзі чігі чушарган антан олен жүдэй тх жэнніні жэнніра. Тачі куна кэцік чэр жүгін
1: ота.
0: Дан чэсэ мо, Чапча кілзі мәрі, я, нүңі цолу кіл.
1: Цолу кілзі мәрі, цолу
0: кілзі мәрі. Чапча жонды жа, я, тіні?
1: Тіні, тіні та хуаны жі, мағу кілзі мәрі.
0: Әрі, оқы, жаркі кіндаңыз бжап таңы мәні ехегі мәк, а? Я, тіні?
1: Тіні та...
0: Мағу, цолу, цошиан, тачу жидан та, я, хи та, я, тіні? Тіні та, нан, цогын нап кинауну цонып дела я таг ни ок о ни ок дитан ичо шайтан я да хара сыра чыгок я такынзи цохыр мар цохыр мар цохыр давр жон чыты дан хон чингина кыл ёны марнды татык жон чыты мо цохыр гы
1: цон
0: жилон чази
1: хочсон
0: цо цо мафо мафо цо цо цо шын цонып чуф Тани та атыр гыз гыз тхыран сана ону гы кыз гы ани ону гани гары?
1: Гардзи
0: ры. Гардзи мары, гардзи ну ага сычуми марз гыры я. Та мыхи га?
1: Ни та... Конда...
0: Ехил, ехил кырз гыры, ехил, юшу.
1: Ехил кыты, ехил кыры.
0: Я тани, дашчы? Ехил кыты,
1: ехил кыты,
0: Голок кыл, ари. Голок кыт, ари. Цонган шанчана кыл тыгу, дачи куни стинуга кыл тыгу. Ари. Я дарин жума ахи маму сывжама ахи, я. Карма кын гыти цетар. Канрди?
1: Дынжу.
0: Дынжу. Ары.
1: Оле.
0: Чи чихи хи та?
1: Та, чизы
0: гуны, чит нантан дан дыти на чин кадыр дыны. Чин
1: дан,
0: чин дан бжай хи та? Оле. Чу зансары чиниga и
1: Мен.
0: Кри я. Топо жахул жамцуйна. Ари топо жахул жамцу. Шарга антон коприго.
1: Я.
0: Шарга антон топсон темришего.
1: Я.
0: Я. Ленсен жеманага шкур гавс шани ку демо.
1: Я. Шо
0: комбай отин чу жон топ канага шарга ленге уна чу. Я демо.
1: Я. Я.
0: Я тобанам батаян ти цуг гэдэн гэлэнцэн даян тонцам даны жогран талэнцэн ди зомжин ган карвал хадя жа хитэн нор зур таркл ва шиглу чичв таркл ва гэнтэг цэран тон сонум рэн чини намчив жаг нам бац зомжин ган гон зэни тан жемилэнцэн нга цо таян жал жа хидэлэг

Чагна тахти андаг ас онто ва кав огна тамахт кысыңыр ас оче али жом анна жам анняк ас ошно ба ерам анна чочарт наник ар ахсе ру сам анна тахтап тахтын тыңыр акна ану гилам анна ман агят ас гамы аку точ амбу тахжи чм точ ас отры али точ амбу тар гордыр апсыңыз гыхто ма кач амбу тар гоз гутунг ас онча ака пач амбу маз гыхтил из отры атры Нига чамбу такич на цар аз оры му Нига чамбу яр ояк ачон гына Яга чангу вина аг аз гын гына Ола чамбу там теш мушат аз отры ари Птана чамбу чорг гадна вам ут ас гына Сола чамбу та чот гавам уз окна нга Джан чар тахти ав андаг ан али ага Цан ойна чомахт гавдер аз оч али Джом анина та шам иргак аз осе рун Нугам анина та кай ангорг аз окна атун Нинам анина та нихан ичим не азага, цам анина зе.

Арон да хамхтига яга зогни яга яга цанан цананга Арон да шади яга зор жойга яга монан гуша Арон да мона катга зорган о яга чордык Арон да шан прошла зойна Арон дэн премер гозо тавзга Аян ма юлна Арон да шатасын зорын бие Аян вди мушин